0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: With you, living in a circus.

0: Сексуально. Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

Больше текста, ноль вниманий. В этом интернет-тумане ты не спишь, я, наверное, шаг друг другу все же верный.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: 25 ліпеня на календары і 90-х гадоў з дня нараджэння чалавека, пра якога чуў бадай кожны, для каго памяць пра тую вайну не пустыя словы. Леонід Левін. Дзіця вайны, хлопчык вырас і стаў таленавітым архітэктарам, і, мабыць, у кожнай з яго работ дзіцячая памяць пра тую вайну. А яны ў сваю чаргу памяць пра самога аўтара. Сёння завітаем у Красны Бераг, дзе знаходзіцца мемарыяльны комплекс дзецям ахвярам вайны. Яго стваральнік Леонід Левін. А яшчэ там аднайменны музей і тут мемарыяльны пакой творцы. Пакой адносна невялікі па памерах, але па сваім змесце значны і можа шмат што расказаць пра чалавека. Галоўнае слухаць, каб лепш зразумець, расказвае Крысціна Уласенка, экскурсавод музея дзецям ахвярам вайны, філіяла Жлобінскага гісторыка краязнаўчага музейнага комплексу.
2: У него было очень много наград. Он стал дважды лаўрэатам государственной премии Республики Беларусь. Также он заслуженный архитектор Республики Беларусь, получил такое звание. Он являлся лаўрэатам Ленинской премии. В 1970 году получил он ее за мемориальный комплекс Хатынь. Также награжден орденом за заслуги перед Федеративной Республикой Германия.
1: А на слуху у большасці з нас Леонід Левін, аўтар помнікаў і мемарыялаў, дзе цяжка стрымаць слёзы і не сорамна плакаць нават мужчыну, дзе задумваешся пра мір у свеце і пра тое, што памятаць пра ваенныя падзеі варта і неабходна. Таму па-асабліваму адчуваеш сябе і ставішся да ўсяго, што прадстаўлена ў мемарыяльным пакоі Леонида Левина.
2: Здесь у нас витрина, в которой находится список материалов для создания мемориального комплекса. Это папка с бумагами. Тут литературные списки. То, что ему помогло найти образ для мемориального комплекса. Также здесь у нас находится разное... Вот присвоено звание почетного гражданина Жлобинского района за то, что он у нас сделал в Жлобинском районе мемориальный комплекс детям войны. И также папка с документами, когда он делал сам мемориальный комплекс. В третьей витрине у нас находится книга Леонида Медлевича Левина. Он делал не только разные памятники, но также и писал книги. «Война и любовь». Здесь он написал историю любви своего отца и мамы. Также находится его фотография на открытии мемориала детям жертвам войны.
1: Прадстаўленыя фотаздымкі некаторых работ архітэктара, тут і мемарыяльныя комплексы «Хатынь», «Прарыў», «Шунюка».
2: Он был не только создателем мемориальных комплексов, но также и писал книги. Вот сама его книга «Хатынь» Леонида Медлевича Левина, книга его «Война и любовь», которую также можно почитать. И немного дальше мы с вами посмотрим еще одну книгу. Она называется «Неразлучные друзья». В этой книге он написал про свою дочь Галину Левину. Туда он вставлял свои стихи, которые сам писал, и ее рисунки, которые она сама рисовала, он сохранял и вставлял туда в книгу.
1: Экспозиция мемориального покоя не была полной без особистых речей Леонида Левина и фотоздымков с родными людьми.
2: Фотографии с семьей, фотографии с мамой и сестрой. Также фотографии отца. Он всегда хранил у себя на столе фотографию отца как память. Для него это было очень важно, и это помогало ему как-то настроиться.
1: Недалекая на вешалце пинжак Леонида Левина, быцам ён только его снял, каб заняться справой, ці подумать про новые проекты, альбо просто про життё.
2: Здесь находится зонтик его, также мольберт, на котором стоит белый чистый лист. Белый чистый лист символизирует то, что нужно на нем что-то начать, и вдохновение пойдет само. Это очень важно.
1: Леоніда Левіна не стала ў першы дзень вясны ў 2014-м. Мінула 12 гадоў з той даты, але падаецца, ён жывы у сваіх родных і і ў сваіх работах. У кожным помніку і мемарыяле, у кожнай мемарыяльнай дошцы і памятным знаку, ва ўсім, да чаго дакраналася яго таленавітая рука і чыстая душа. Дзіцяці, якое перажыло вайну і праз усё жыццё пранесла памяць пра яе. Мужчына, які ўсяго сябе аддаваў работе і ўвесь час некуды спяшаўся. Архітэктара, які пакінуў велізарны след, што будзе заўважны яшчэ многія гады і дзесяцігоддзі. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца». Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Працаваць не на публіку, а на вынік. Такую выснову зрабіў прэзідэнт па выніках нарады аб шляхах паскарэння работы па ключавых інвестпраектах замежнымі краінамі. Таксама Александр Лукашенко заклікаў прадстаўнікоў улады не абяцаць таго, што немагчыма выканаць.
2: Никаких отговорок быць не должно. Главное, чтобы вы услышали меня и отреагировали не так, как это на селекторное совещание от еще одного селектора Натальи Ивановны и заканчивая какими-то шатаниями по полям министров. Я вас не к этому призывал. Это я, Юрий Николаевич, мне докладывал. Где ты в Барановичах? Где на поле? Ну, может, это и не министра дело, хотя и на поле иногда надо посмотреть. Я тут тебя не критикую. Но чтобы вы не понимали, это дословно, что я говорю. Просто в кабинетах не надо сидеть. Поезжайте к людям, поговорите по-людски. Это очень важно. По-деловому. Надо ехать туда, где будет результат. Не надо это на публику показывать президенту по телевизору и прочее, прочее. Не надо. У меня другие методы работы, стиль работы. Я вижу, кто чем занимается. Поэтому давайте вот по существу, по делу будем решать те или иные вопросы. И еще, не обещайте то, чего вы не можете сделать.
1: Военные комиссары Минщины ознаёмились с ходом уборочной кампании. По доручению президента яны наведали сельгаспрадприемства и господарки Клецкого, Пуховицкого, Слуцкого районов. Военкамы погутарили с керавництвом и работниками предприемства, оценили вытворчие могутности утрымання господарок, ознаёмились с ходом уборки уроджаю. Особливая увага нададзена пытанням организации працы и захавання дисципліны у перыяд уборочной кампании. Масштабное свято, примеркованное до 173 года утворения пожарной службы Беларуси, прошло у скверы ратавальников у Гомеля. Для гостей подрыхтовали интерактивные пляцовки, выставу аварийной ратавальной техники и конкурсы. Так само отбылась церемония принятия присяги молодым пополнением ратавальников Гомельщины и узнагороджение работников органов и подразделения по надзвычайных ситуациях. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до плюс 26. У областных центрах чакается. У Гродни 21-23, у Витебску 22-24, у Бресте и Могилеве 23-25, у Гомеле 24-26, у столицы до плюс 24, короткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: традиционно, которые проводятся в рамках товарищеских встреч. В этом году это будет футбольный матч с командой председателя облсполкома, командой председателя Свислочского райисполкома. Будут звезды белорусского футбола. Конечно же, новшество, которое в прошлом году мы ввели, это наш трактор-шоу, трактор-триал. В этом году он получит новую локацию. Это напротив будет, другое поле с правой стороны. Но между тем, зрелище будет соответствующее, то есть будет интересно. Поэтому тоже, кто готов поучаствовать, можно зарегистрироваться. Желающих ждем. Ну и, конечно же, зрители, поддержать свои команды, свои регионы. А концертная программа, она будет довольно обширна, как звездами нашей белорусской эстрады. Ну, хедлайнером будет группа «Стрелки» в вечернем концерте.
1: Дарэчы, вечеровый концерт просветить яе великости белорусской жанчыне. Святочный эфир будет транслировать Бел телерадиокомпания. Лето, гитара и юшка. До 26 липеня в Быховском районе на Чигиринском водосховище музычный фестиваль «Великая бард-рыбалка». У программе концерты с раницы до ночи, барды, блюсы и вершини Висбора, кермаш смака, рыбалка и кулинарные батлы, майстер-классы и королева бард-рыбалки. У гості да Радзіміча у Чавускім районе 25 ліпеня у аграгарадку Радамля пройдзе 13-е этнічнае свята ранней сярэднявечнай культуры, заснаванае на стылістыцы і падзеях 9-11 стагоддзяў. У праграме тэатралізаваныя дзеянні з удзелам клубаў гістарычнай рэканструкцыі, абрады, рытуалы, таксама тэматычны канцэрт ад мінулага да сучаснага з удзелам запрошаных калектываў Магілёўскай, Віцебскай вобласці, Москвы, конкурс «Радзімецкія забавы», работа музея под открытым небом, завершыцца на свята вогненным шоу и ритуальным вогнішчам. Ну а пакуль усё, до сустрэчы.
2: Культ паход на радио «Сталіца». Слухай, любимое.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Для Беларуси важна и промысловость, и сельская господарка. Об этом заявил Александр Лукашенко на нараде об шляхах паскарыня работы по ключевых инвестпроектах с замежными краинами.
2: Мы договорились, что наши отношения с Китаем будут основаны на промышленной интеграции. Это правильно. Меня очень беспокоит промышленность. И вот некоторые журналисты начинают президента захваливать, поддерживать его. Они думают, что я больше люблю сельское хозяйство. Товарищи, дело не в сельском хозяйстве. Я уже говорил, если о сельском хозяйстве, мы вон под открытым небом. Сегодня лило здесь вокруг так, что я 3 раза ночью вставал и смотрел в окно, когда дождь прекратится. И обрадовался, когда утром по суше стало быстрее. Спутниковые снимки начал смотреть, где там на нас какие облака. Главное не это, не в этом у меня. Деревню надо сохранить. Деревню надо спасти, потому что без деревни нет страны. Но это разве нормально, если у нас, в Украине или в России исчезнет деревня? Что молодое поколение приходит, они не знают, что такое деревня. Вилы от лопаты отличить не могут. А не то, что там робот какой-то, сложная техника и так далее. Надо молодежь приучить к этому.
1: Молодые супрацовники Министерства по надзвичайных ситуациях Витебщины принесли присягу областным центрам. Святочное мероприемство упрыгожил конкурс на лепший костюм вогнеборца. У им приняли удел больше за 20 ратовальников из усяго региона. Лепшими стали талачинские вогнеборцы. Яны будут оборонять гонор Витебщины на республиканском этапе. Музычный фестиваль «Великая бард-рыбалка» проходит на березе Чигиринского водосховища в Быховском районе. Свято разгорнулось на базе Могилевского металлургичного завода. Для гостей и удельников подрыхтовали шмат разностайных пляцовок. Сюрреты удел фестиваля с сольной программой прыме композитор Эдуард Ханок. Еще одна новинка этого года – концерт, присвеченный году белорусской жанчины, где выступят только мужчины. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до плюс 26. У областных центрах чакается. У Гродни 21-23, у Витебску 22-24, у Бресте и Могилеве 23-25, у Гомелі 24-26, у столицы до плюс 24, короткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого, для тебя!

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Радио столица. Кропка бай.
4: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица. Кропка бай.

0: Реклама на радио столица.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Золотая коллекция на радио.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворья. На большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура поветра до плюс 26. У областных центрах чакается. У Гродни 21-23, у Витебску 22-24, у Бресте и Могилеве 23-25, у Гомелі 24-26. У столице до плюс 24, короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сьогодні у Беларусі прогнозуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 26. У абласных цэнтрах чакаецца. У Гродні 21-23, у Віцебску 22-24, у Брэсце і Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у сталіцы да плюс 24, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
4: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. I don't know, I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me.

0: Алиса топ-10.
1: Першую пятерку открывают Evanescence со своим масштабным треком Sanctuary. Гурт трохи згубил минулые позиции, але их альтернативный готичный рок с симфоничными оркестровками и чаровным голосом Эмили протягивает заставаться эталоном жанру. Это вельми пригожая и глубокая праца, якая заслуженно находится сярод лидеров.
0: Номер 5.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10 гэтага тыдня. Десятый нумар з Андрея Норста. На девятым месцы сёння Enemy Inside, R.I.P. Восьмый нумар In This Moment, Sleeping With The Enemy. Сёмое месца Five Finger Death Punch, Eye Of The Storm. Нумар шесть Луна в этой тишине. Пятерку лепших открывает Evanescence, Sanctuary. На четвертом месте Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon. Тройка переможцев выглядает так. Номер три, Sepultura, Beyond the Dream. Сребро у Badomens, Dying to Love. И наш переможца, Halloween Universe.
0: Столица ТОП-10.
1: И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На этом тыдне яны такие. Escape the Fate, Idle Potential, Eva Under Fire, My Own Name, Temperance, The Devil, Sin, Self-Deception, Entertained.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за упадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
0: «Столица ТОП-10» – свежачок.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Витаю. Витебские ратавальники стали лепшими на международных спаборництвах «Мощнейший пожарный в России». Команда Витебской в области завоевала золото у группе «Выклик» на 8 открытых спаборництвах у Санкт-Петербурга. За перемогу змагались 16 команд и 90 супрацовников Министерства по надзвичайных ситуациях с Беларуси и России. Каля 70 тысяч рублей конфисковано у двоих затриманных курьеров-аферистов за сутки. У пятницы правоохранникам поступило каля 500 поведомлений об звонках телефонных махляров. Зарегистровано 46 злочинств, учиненных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокировано 10 фишинговых интернет-ресурсов. Припынены расходные операции по 99 подозренных рахунках. Музычный фестиваль «Великая бард-рыбалка» протягивается на Чигиринском водосховище у Буховском районе. Сегодня основный день творчего свята. Программа насыщенная тематичными локациями. С раницы тут почались рыболовные споборництвы. Еще одна традиционная активность – открытый турнир по пляжным волейболям. Так само тут обсталяванная лясная сцена. Фестиваль протягнется до ночи. Завершится бард-рыбалка завтра марафоном до сустречи. У столицы вызначили пераможцы першага дня міжнароднага мінскага трыатлона. Забегі прайшлі ля аквапарку Лябяжы, заплывы на вадасховішчы Дразды. Дзве перамогі атрымала наша Аліна Сіневіч у забегу на 3 кіламетры і заплывы на 750 метраў. У мужчыну бегу на 10 кіламетраў золата ўзяў беларус Мікіта Чахоўскі. Усяго за суботнія старты міжнароднага мінскага трыатлона сабралі каля 1500 аматараў спорту. У Мінску зараз каля 21 градусы тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чакается невеликая воблачность и без опадков. Ночью и раницей месяцами слабый туман, ночная температура поветра 8-16, у день 24-30. У областных центрах у неделю день чакается. У Витебску 24-26, у Могилеве 25-27, у Гомеле 26-28, у Гродне 27-29, у Бресте 28-30, у столице у ночи 12-14, у день до 27 градусов тепла без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио столица. Слухай, любимая.
1: Мы с тобою две капли разные. Одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами. Разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся, разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 20 градусов тепла. По данных Белгидромета, 26 липня у Беларуси чекается невеликая облачность и без опадков. Ночью и раницей местами слабый туман. Ночная температура поветра 8-16, у день 24-30 градусов тепла. У областных центрах у неделю день чекается. У Витебску 24-26, у Могилеве 25-27, у Гомеле 26-28, у Гродне 27-29, у Бресте 28-30, у столице уначи 12-14, у день 24-27 градусов тепла без опадков.

Рок-альбом на радио «Столица». Завершается первая частка подвойного альбома Iron Maiden композиции «The Book of Souls». Это 10-хвилинный шедевр, где группа виртуозно балансует помеж змрочной майонской атмосферой, мистикой и фирменным галопующим металлом 1980-х. Ну а на сегодня зарубим перепынок и на наступные дни вернемся до другой частки этой душевной пластинки.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, 26 ліпеня ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць і без ападкаў. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра 8-16, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у нядзелю дзень чакаецца. У Віцебску 24-26, у Магілёве 25-27, у Гомелі 26-28, у Гродні 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы 12-14, удзень 25-27 градусаў цяпла без ападкаў.
0: Реклама на радио столица.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Шосты радок займаюць луна. Композиция в этой тишине трохи спустилась по таблице, але по-ранейшему застается одной из самых крональных прац у нашем чарте. Глубокая лирика и познавальный вокал Лусине створают сапраўды моцную атмосферу, якая примушает задуматься и знаходить водгук у кожным сердце.
1: Номер 6.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10.
1: Першую пятерку открываюць Evanescence со своим масштабным треком Sanctuary. Гурт трохи згубил минулые позиции, але их альтернативный готичный рок с симфоничными оркестровками и чаровным голосом Эмили протягивая заставаться эталоном жанру. Это вельми прыгожая и глубокая праца, якая заслуженно знаходится сярод лидеров.
0: Номер 5.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10-ку гэтага тыдня. Десятый нумар з Андрея, Норста. На девятым месцы сёння Enemy Inside, R.I.P. Восьмый нумар In This Moment, Sleeping With The Enemy. Сёмое месца Five Finger Death Punch, Eye Of The Storm. Нумар шесть Луна в этой тишине. Пятерку лепших открывает Evanescence, Sanctuary. На четвертом месте Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon. Тройка переможцев выглядит так. Номер три, Sepultura, Beyond the Dream. Сребро у Badomans, Dying to Love. И наш переможца, Halloween Universe.
0: Столица ТОП-10.
1: И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На этом тыдні яны такие. Escape the Fate, Idle Potential, Eva Under Fire, My Own Name, Temperance, The Devil, Sin, Self-Deception, and Entertained.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развітваюся. Голосуйте за упадабаные треки и до сустречи в наступный раз. Пакуль!
0: «Столица ТОП-10» – свежашок.

0: Реклама на радио столицы.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: 25 ліпеня на календары і 90 гадоў з дня нараджэння чалавека, пра якога чуў бадай кожны, для каго памяць пра тую вайну не пустыя словы. Леонід Левін. Дзіця вайны, хлопчык вырас і стаў таленавітым архітэктарам, і, мабыць, у кожнай з яго работ дзіцячая памяць пра тую вайну. А яны ў сваю чаргу памяць пра самога аўтара. Сёння завітаем у Красны Бераг, дзе знаходзіцца мемарыяльны комплекс дзецям ахвярам вайны. Яго стваральнік Леонід Левін, а яшчэ там аднайменны музей і тут мемарыяльны пакой творцы. Пакой адносна невялікі па памерах, але па сваім змесце значны і можа шмат што расказаць пра чалавека. Галоўнае слухаць, каб лепш зразумець, расказвае Крысціна Уласенка, экскурсавод музея дзецям ахвярам вайны, філіяла Жлобінскага гісторыка-краязнаўчага музейнага комплексу.
2: У него было очень много наград. Он стал дважды лаўрэатам государственной премии Республики Беларусь. Также он заслуженный архитектор Республики Беларусь, получил такое звание. Он являлся лаўрэатам Ленинской премии в 1970 году. Получил он ее за мемориальный комплекс «Хатынь». Также награжден орденом за заслуги перед Федеративной Республикой Германия.
1: А на слуху у большасці з нас Леонід Левін, аўтар помнікаў і мемарыялаў, дзе цяжка стрымаць слёзы і не сорамна плакаць нават мужчыну, дзе задумваешся пра мір у свеце і пра тое, што памятаць пра ваенныя падзеі варта і неабходна. Таму па-асабліваму адчуваеш сябе і ставішся да ўсяго, што прадстаўлена ў мемарыяльным пакоі Леонида Левина.
2: Здесь у нас витрина, в которой находится список материалов для создания мемориального комплекса. Это папка с бумагами. Тут литературные списки. То, что ему помогло найти образ для мемориального комплекса. Также здесь у нас находится разное... Вот присвоено звание почетного гражданина Жлобинского района за то, что он у нас сделал в Жлобинском районе мемориальный комплекс детям войны. И также папка с документами, когда он делал сам мемориальный комплекс. В третьей витрине у нас находится книга Леонида Медлевича Левина. Он делал не только разные памятники, но также и писал книги. «Война и любовь». Здесь он написал историю любви своего отца и мамы. Также находится его фотография на открытии мемориала детям жертвам войны.
1: Прадстаўленыя фотаздымкі некаторых работ архітэктара, тут і мемарыяльныя комплексы «Хатынь», «Прарыў», «Шунюка».
2: Он был не только создателем мемориальных комплексов, но также и писал книги. Вот сама его книга «Хатынь» Леонида Медлевича Левина, книга его «Война и любовь», которую также можно почитать. И немного дальше мы с вами посмотрим еще одну книгу. Она называется «Неразлучные друзья». В этой книге он написал про свою дочь Галину Левину. Туда он вставлял свои стихи, которые сам писал, и ее рисунки, которые она сама рисовала, он сохранял и вставлял туда в книгу.
1: Экспозиция мемориального покоя не была полной без особистых речей Леонида Левина и фотоздымков с родными людьми.
2: Фотографии с семьей, фотографии с мамой и сестрой. Также фотографии отца. Он всегда хранил у себя на столе фотографию отца как память. Для него это было очень важно, и это помогало ему как-то настроиться.
1: Недалекая на вешалце пинжак Леонида Левина, быцам ён только его снял, каб заняться справой, ці подумать про новые проекты, альбо просто про життё.
2: Здесь находится зонтик его, также мольберт, на котором стоит белый чистый лист. Белый чистый лист символизирует то, что нужно на нем что-то начать, и вдохновение пойдет само. Это очень важно.
1: Леонида Левіна не стала ў першы дзень вясны ў 2014-м. Мінула 12 гадоў з той даты, але падаецца, ён жывы ў сваіх родных і ў сваіх работах. У кожным помніку і мемарыяле, у кожнай мемарыяльнай дошцы і памятным знаку, ва ўсім, да чаго дакраналася яго таленавітая рука і чыстая душа. Дзіцяці, якое перажыло вайну і праз усё жыццё пранесла памяць пра яе. Мужчыны, якія ўсяго сябе абед даваў рабоце і ўвесь час некуды спяшаўся. Архітэктара, які пакінуў велізарны след, што будзе заўважны яшчэ многія гады і дзесяцігоддзі. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё Сталіца.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.